0: Это может звучать парадоксально, но Дарси Киммель говорит, чтобы построить брак, основанный на благодати, надо потрудиться.
1: Так многие думают, когда слышат о браке, исполненном благодати, что это потребует от них серьезного труда, и им придется отказаться от многих своих прав. Да, это так. Это тяжелый труд. И все же, если вы пренебрегаете благодатью в своем браке, то ваши отношения будут не более чем заурядными, в то время как вы можете испытать силу Божью в своих отношениях, и это будет прекрасно.
0: Добро пожаловать на программу «Семейная жизнь сегодня». С вами Александр и я, Дмитрий. Сегодня мы поговорим с Тимом и Дарси Киммель о том, как мы получаем и отдаем благодать в браке. Говоря о теме сегодняшней программы, а разве нашелся бы человек, который бы сказал: «Я не хочу видеть благодать в своем браке»?
2: Или «Не хочу видеть незаслуженную любовь, чтобы кто-то делал мне добро, несмотря на то, что я его не заслужил».
0: Проблема в том, что мы хотим видеть благодать в своей жизни, мы все этого хотим, но нам сложно применить ее на практике.
2: Нас этому не учили. Нас никто не наставлял в том, что значит проявлять благодать к другому несовершенному человеку. Тим, вы не первый год работаете с семейными парами. Расскажите нам о своем опыте.
3: За эти годы я заметил, что когда семейная пара на грани разрыва отношений и готова на развод, но при этом соглашается сделать еще один шаг в сторону Бога, они вдруг начинают понимать, что у него есть план для них с самого начала. Но они отвернулись от него. И когда они принимают это с открытым сердцем, Бог протягивает к ним свои руки. Я не раз и не два видел, как Бог спасал браки, которые были на последнем дыхании. И подумайте только, если Он может это сделать для семей, которые еле дышат, то что Он может сделать для тех, кто вполне неплохо идет бок о бок?
2: Да, если вы хорошо держите темп, она добавляет вам ветра в паруса.
0: У наших гостей лежит бременем на сердце желание видеть проявление благодати в других семьях. Они говорят, что все люди думают, что в центре семьи должна быть любовь, хотя это место должна занимать благодать. При этом мы не говорим, что любовь не важна, нет.
1: Но благодать помогает идти дальше.
0: Именно.
3: И благодать определяет качество любви.
0: Также вы подчеркиваете, что вместе с благодатью приходит свобода. О какой свободе вы говорите?
3: Бог являет нам в своей благодати четыре типа свободы. Это свобода быть другим, свобода быть уязвимым, свобода быть искренним и свобода совершать ошибки. Свобода быть другим. Когда мы вступаем в брак, у всех нас есть свои комплексы. У всех нас есть те черты качества, о которых мы даже не подозреваем, когда не вступим в брак. И тогда мы обнаруживаем, что это нас очень раздражает.
0: Мы с женой не раз говорили друг другу за годы семейной жизни: быть другим – это неплохо, это по-другому.
3: Да, это по-другому.
0: Но наш инстинкт говорит: если ты это делаешь не так, как я, ты это делаешь неправильно.
3: Неправильно. И, кстати, в этом случае часто благодать и покидает дом, потому что мы видим учет. Мы считаем, что у нас есть право на то, чтобы вести свою игру, отстраниться, отомстить и так далее. Это происходит снова и снова.
0: За идеей или по-моему, или никак, лежит невежество. Мы должны сказать друг другу: ты делаешь это не так, как я. Это твой способ, и он не является неправильным. Мне он кажется неправильным, но это не так. Он просто другой. Понимаете, о чем я говорю?
2: Да, конечно.
1: Мы знаем, что противоположности притягиваются. Это весело, когда вы встречаетесь или когда вы только поженились. Но потом это начинает вас утомлять. У вас просыпается самоправедность. Вы начинаете приписывать чуть ли не моральные ценности этим различиям. И это становится настоящим камнем преткновения.
2: Но наши различия – это новые возможности, которые Бог дает нам вместе с нашим супругом или супругой. Лариса принесла в мою жизнь много возможностей благодаря своим отличиям от меня. Она любит музеи, она украшает собой любое место.
0: Она любит сажать цветы.
2: Да.
0: И ты тоже это полюбил?
2: Да, я научился любить цветы, но она пока еще не разделяет мою любовь к рыбалке и охоте.
0: Но у нее еще есть время.
2: Это да.
0: Я хочу поговорить о свободе быть искренним, потому что это звучит немного как свобода оскорблять друг друга.
1: Существует разница между честностью и искренностью. Искренность – это всегда забота об интересах другого человека. Это часть общения в браке. Например, мы часто считаем своих супругов ответственными за наши ожидания, о которых они даже не подозревают. И мы злимся из-за этого, думая, что они все знают. Если бы мы просто с любовью сказали: «Я должен тебе кое-что сказать. Я должен сказать тебе, что я чувствую по этому поводу», или «Я должен рассказать тебе о своих ожиданиях», они злились на своих супругов.
2: Дарси, а как теоретически это проявлялось в ваших отношениях с Тимом?
1: Когда у нас конфликт, надо работать в направлении единства, а не победы. Конфликты неизбежны в любом браке. Но ваша цель – решить проблему, а не упираться рогом, что только вы правы, а остальные нет.
0: А мне кажется, что у большинства из нас бывают такие мысли. Если бы мой супруг или супруга узнал, что я думаю по этому поводу, или какой я по своей натуре, он бы разочаровался во мне. Поэтому я, пожалуй, не буду это озвучивать. Я не буду полностью искренним, потому что я должен оберегать себя и свои отношения.
1: Да, и здесь как раз пригодится верность в любви, о которой мы говорили. Мы должны чувствовать себя безопасно в браке. Это то, что совершает благодать, потому что мы знаем, если наш супруг или супруга любит нас так, как любит Бог, зная весь этот негатив, который есть в нашей жизни, то нам будет даровано прощение, и к нам будет проявлено терпение и верность в любви.
2: Давайте затронем другой деликатный вопрос. Вы говорите, что благодать дает свободу быть уязвимым. И я вот думаю, а как благодать проявляется в спальной комнате?
3: Давайте будем честны. По сути, единственное, для чего нам необходимо брачное соглашение в глазах Бога, это чтобы иметь возможность интимной близости. Все остальное не требует от нас заключения брака. Но, естественно, наши браки – это нечто намного большее, чем только интимная близость.
2: Конечно.
3: Но это та отличительная черта, которой вы ни с кем другим больше не делитесь. При этом эта сторона брака приносит больше всего печали супругам. И я думаю, что здесь благодать очень даже может помочь. Кстати, никто не дает разрешения на сексуальную зависимость или на использование другого человека в своих целях. Мы понимаем это.
1: И также никому не дается разрешение требовать это.
2: Я как раз хотел это сказать. Не существует секса по требованию.
3: Да.
1: Потому что в этом нет благодати.
2: Это уже не брак.
3: Знаете, эта тема приводит к невероятным разочарованиям и расстройствам в браке. Очень многие пары мстят друг другу, используя интимную сторону жизни. Они либо требуют, либо уклоняются. Они манипулируют. И это не отражение Божьей благодати.
0: Будьте щедры, а не скупы в этой жизненной области.
3: Да, не надо вести никакие учеты. Просто будьте щедры, и тогда вы будете чувствовать себя намного комфортнее. Вам не придется играть в чувство вины.
0: Библия ясно говорит об этом в первом послании Коринфянам, 7 главе. «Жена не властна над своим телом, но муж, равно как и муж, не властен над своим телом, но жена». Вы взаимно обладаете телами друг друга. Там говорится также: не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнения в посте и молитве. Большинство людей, которые воздерживаются, делают это не потому, что они погружены в молитву. Они делают это потому, что они погружены в гнев или неуважение к другому человеку. Но Библия говорит: будьте вместе. Это часть благословения Божьего. Мы должны сказать: да, эти слова относятся и к моему браку, и я должен как-то их исполнять.
2: Я вернусь к определению благодати, которое я уже упоминал. Божья благодать к нам противостоит нашему бунту, безразличию, настойчивой способностью прощать и благословлять.
3: И благословлять.
2: Я считаю, что в сексуальных отношениях в браке важны обе стороны благодати. способность прощать, потому что мы будем причинять боль друг другу, но, с другой стороны, мы и благословляем друг друга, делая ему добро, неважно, был он добр к нам или нет.
3: И когда мы поступаем так, мы являем собой Евангелие. Напоминая этот библейский отрывок, а также определение благодати, мы хотим сказать вам, какая она благодать, ведь этот мир не знает ее. Когда я пытаюсь выслужиться перед Богом, у меня нет желания проявлять благодать к своей супруге. Но когда семейная пара говорит, мы хотим отражать Бога в своих отношениях. Тогда они действительно ценят то, ради чего в первую очередь люди вступают в брак. Обретение свободы и благословение перед Богом. Быть сексуально близким с тем, кого сердечно любишь. Вы уже не считаете, что с годами эта сторона вашей семейной жизни сойдет на нет. Ведь она может стать лучше и приносить еще больше удовлетворения.
1: Так многие думают, когда слышат о браке, исполненном благодати, что это потребует от них серьезного труда, и им придется отказаться от многих своих прав. Да, это не похоже на быстрое решение. И это так. Это тяжелый труд. И все же, если вы пренебрегаете благодатью в своем браке, то ваши отношения будут не более чем заурядными, в то время как вы можете испытать силу Божью в своих отношениях. И это будет прекрасно.
0: Единственное, что усложняет эту задачу, это если вы сами не наполняетесь благодатью. Поэтому это и трудно. Если вам тяжело дарить благодать своему супругу или супруге, задайте себе вопрос, а исполнен ли я сам благодатью? Потому что если вы исполнены ею, она изливается через вас, а если нет, то нет.
3: Как-то я обедал с двумя женатыми мужчинами. Они рассказывали о своих семьях и женах, а под конец стали жаловаться, как мало близости у них в браке. А потом они стали рассказывать, как часто, когда они путешествуют одни, к ним пристают женщины и пытаются с ними познакомиться поближе. Когда я пришел домой, я рассказал об этом разговоре Дарси и сказал: «У меня, наверное, настолько идиотский вид, что ни одна женщина даже не попытается со мной познакомиться, когда я езжу в командировке». Но она ответила: «Нет, дело не в этом. У тебя просто на лбу написано «занят».
2: А те мужчины посылают женщинам сигналы.
3: Да, они жаждут. У нас в Дарсе были времена, когда мы не хотели видеть друг друга и прикасаться друг к другу. У нас бывали плохие времена, проблемы, как у всех, но все же мы старались восполнить эту жажду друг в друге. И, как говорил Дмитрий, когда благодать есть, то и все остальное органично встает на свои места.
2: Когда два человека, состоящие в браке, следуют за Христом, это не значит, что их отношения будут идеальными, но это значит, что они будут учиться умирать для себя.
3: Да.
1: Совершенно верно.
2: Таким образом, мы становимся сопричастниками Божьей благодати, и тогда мы способны дарить благодать своим супругам. Тим, Дарси, спасибо вам большое. Спасибо вам за верность друг другу и служение. Спасибо за все, что вы делаете для брака и семьи через свое служение.
0: Это была программа «Семейная жизнь сегодня». Спасибо, что вы были с нами. До новых встреч, и пусть Господь благословит ваши семьи.
1: Вы слушали передачу, подготовленную Трансмировым радио, совместно с миссией «Семейная жизнь». Ждем ваших отзывов по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, индекс 194-214. До новых встреч!